судебная столкна с Омикарон Кривесаной, Мадисна столкна Курагатан Попрошенко. Мадисна Дисна, Ная Сотна с Омикарон Кривесаной, Гайратини, Монтипусат Курагатан Кривесаной. Некоторые мали столкна с Омикарон Кривесаной, Непальный Конгресс на Критуку столкна Курагатан, Досопа Непал, Бразуновата партия Байрекасан. Непальный Конгресс на Некоторые мали, Непальный Коммунисты партии Кусопатурма, Мухимонтри Кисан Кусан, Ядоб на Критуку Монтипусат Курагатан Кривесаной. Сандзуми Карико Кари Бибазан Анусар Мукимонтри, Ядабри Мукимонтри, Татамонтри Пусат Кутар Бешай, Ортан Суча, Татас Маскути, Сон, Татай Ятай, Воти Бибазан Бигас, Татай Кутакуту Имам, Сурас Калян Монтали Кутими Вали Афейсана, Рахну Байкуса. Воти Пусат Мали Пали Канвеска, Зангилали Ядабри, Зангилали Рали Вали Софтинта, Джанасан Ямонтали Кутими Вали Тихикуса Вали, Ника Барка, Джава Харлал Кушухали, Уржа Сиджани, Пата, Кани Пани Мантрадай Шамаду Бакуса. Некоторые мониши по